0: Рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты, а для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
2: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
3: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
2: Такое эмоциональное сообщение в тред оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная, и именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
4: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
2: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
5: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная, в несколько раз дороже.
2: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
6: Мне не выбрали одежду, но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней, потому что с ремнями мне не очень нравится, потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
2: Это гомельский школьник Артем приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
7: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
2: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
8: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым, просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
2: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение ткани, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
9: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
0: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
10: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
0: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
11: Все стало. Бедняга машина.
10: Капец.
12: Дорогие машины, вот понесемся сюда.
0: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
13: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании, то есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
0: среду, 22 июля, погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
14: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
2: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
14: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
2: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
14: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
2: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
14: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
15: Есть.
14: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры.
2: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива, у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
16: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
17: Я вызываю КАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
18: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
16: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
18: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
16: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
17: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
16: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и Кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
17: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
16: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
19: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
16: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
20: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
0: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
21: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
0: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
3: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
0: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
4: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
0: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
22: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
2: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
23: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
23: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Под Волковыском перевернулась машина скорой помощи. Пострадали медики и пациент. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на трассе Р-44 Гродно-Волковыск-Ивацевичи вблизи деревни Изобелин. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля МАЗ Купава, принадлежащего медицинскому учреждению одного из соседних районов, на левом повороте не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП травмы получили 3 фельдшера в возрасте 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковыскую центральную районную больницу. Возле Гродницкого медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты 2 медведя. Первый трофей убил охотник в Городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в Витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
5: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
14: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
7: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
2: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
8: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
2: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
9: Администратор нам сказал: «Мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за полтора месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
2: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
24: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
2: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
24: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
2: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
24: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну, понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
24: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.

0: Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
3: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
2: Ну да.
3: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
2: Ага, на картошку съездите.
3: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
2: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
3: Давай.
2: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
3: Ну, классическая накачка.
2: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
3: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
2: Ага.
3: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
2: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
3: Да, два параллельных трека.
2: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
3: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
2: Почему?
3: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
2: Ну да, логично.
3: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
2: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
3: Погоди. Телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
2: То есть чистый криминал?
3: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
2: Хороший вопрос.
3: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически

0: практически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
1: Которые заблокируют остатки экспорта?
0: Именно.
1: Слушай, но если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
0: Я бы сказал, это кульминация.
1: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
0: Но коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
1: Деревни пустеют.
0: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
1: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
0: Точно.
1: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
0: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
1: Потому что импортная?
0: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
1: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
0: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
1: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
0: Ага.
1: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
0: Да, круговорот.
1: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
0: Хорошая метафора.
1: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
0: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
1: Думаешь, не отправят?
0: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
1: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
0: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
1: Перепишут цифры?
0: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
1: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
0: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
1: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
0: Абсолютно.
1: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
0: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
1: А что с ними не так?
0: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
1: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
0: Да.
1: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
0: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
1: В плане техники?
0: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
1: То есть им и так тяжело?
0: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
1: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
0: Да, надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
1: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
0: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
1: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
0: Угу.
1: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой, со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
0: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
1: Ага.
0: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
1: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
0: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
1: Потерянное время.
0: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
1: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
0: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
1: Это как?
0: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
1: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
0: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
1: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26 года. Они же находятся в состоянии паники.
0: О да, 100%.
1: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
0: Русскую рулетку.
1: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
0: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
1: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
0: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
1: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
0: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
1: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
0: Да, прецедент созван.
1: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
0: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
1: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
2: Важный сигнал.
3: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
4: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
3: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
5: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
3: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
6: Поначалу было страшно. Сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. 2 дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Много я слышал. Знакомых все. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут? Как Жук-Ковырадск, да? Травят, а он... Ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
3: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
7: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
3: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
8: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
3: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
9: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
10: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
9: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
11: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
9: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
11: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
12: Есть.
11: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
9: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
14: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
15: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
16: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
17: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
14: В «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
18: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
14: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
19: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
20: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
21: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
22: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
14: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
23: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
14: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках в Беларуси, регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
18: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
3: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арабниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
0: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
3: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
1: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
3: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
4: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
3: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
13: Все, в электростале больше Валбереса не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Валбереса больше не будет в электростале.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
9: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
25: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
5: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
9: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получат ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
6: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. У Wildberries такого не Мениномыск. И Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
9: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
7: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
9: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
8: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
9: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
9: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
10: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
9: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
12: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
26: Видишь, санкции на пользу пошли.
12: Да.
26: Как я говорю, что вы плачетесь?
9: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
11: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов. Но Николаю место в их числе опять нашлось.
9: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
11: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
9: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
15: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
9: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
15: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
9: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
16: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
3: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
16: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
3: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
17: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
3: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
18: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
14: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
19: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
14: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова.
20: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
14: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
21: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
14: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
22: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
3: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
22: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
22: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
3: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
3: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
13: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
13: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да?
13: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
13: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
13: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
4: подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
13: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1.5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
13: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
4: Типа, куда эти деньги девать?
13: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
4: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
13: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
4: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
13: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
4: Точно.
13: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
4: И цены там тоже скакнули.
13: Взлетели на 15-23% всего забот.
4: 23% для регионов – это просто...

0: Мир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стена.

0: тяжко. Под натяжным потолком старая алюминиевая проводка,
1: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт головы бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediametr.by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
4: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
3: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
5: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
3: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
6: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
3: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
7: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
3: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Следы войны в Беларуси. На трассе Осипович и Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
9: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
8: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
9: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
8: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
9: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
8: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
10: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
8: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
10: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
8: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
11: Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
8: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
12: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цен и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
8: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
9: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
8: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
13: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, а цей противник не може перейти цю перешкоду.
14: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
8: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
15: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
8: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
16: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
3: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
17: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
3: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
18: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
3: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
19: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
8: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с Российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
19: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
8: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
20: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
8: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на радиосигнал.
8: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для двух крупных заводов Белоруссии.
9: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяца вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
8: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
0: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
8: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
21: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
22: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
23: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
24: И уже не первый раз берешь молоко. То горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
8: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
17: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
3: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
1: это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
3: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
11: Врачи молодые, приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
3: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
4: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
3: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
3: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroen и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
5: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
6: Минская трасса. Смотрите. Встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
8: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
7: Вот так, перед осиповичами. Дядя Миша ходит. О, иди сюда.
10: Красавец.
7: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
8: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
12: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
8: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
12: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
8: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюробеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
13: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
3: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
3: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за него возможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
10: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
3: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
18: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
16: Абсолютно.
18: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
16: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
18: Давай.
16: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
18: Второй?
16: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
18: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
16: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
18: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
16: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
18: Ага.
16: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано? Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
18: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
16: Ну давай.
18: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
16: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
18: Почему?
16: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
18: Так.
16: Транзит Белорусскалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
18: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
16: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
18: Специфика груза.
16: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
18: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
16: Абсолютно верно.
18: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
16: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
18: БМЗ, да.
16: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
18: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
16: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
18: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
16: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
18: Это точно.
16: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
18: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
16: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
18: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
16: Конечно, нет.
18: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
16: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
18: Точно.
16: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
18: Да уж.
16: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
18: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
16: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
18: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
16: Что?
18: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
16: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
18: Серые схемы? В авиации?
16: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
18: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
16: Безусловно.
18: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
16: И именно поэтому сейчас наблюдается

0: тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
1: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
0: Иллюзия?
1: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
0: Угу.
1: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
0: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
1: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
0: В смысле?
1: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на Восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
0: Так, и что произошло?
1: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
0: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
1: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
0: Ого.
1: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
0: Кошмар.
1: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
0: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
1: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
0: Понятно.
1: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
0: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
1: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
0: То есть маржа просто испаряется.
1: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
0: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
1: Вопрос хороший.
0: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
1: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
0: Так.
1: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
0: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
1: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
0: Приходится все переделывать?
1: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
0: Звучит как создание новой машины с нуля.
1: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
0: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
1: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
0: Угу.
1: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть

0: хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
4: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что в гостях и ведем себя адекватно и скромно. При этом не один раз замечал какую-то исконную враждебность мигрантов к русским в частности и к славянам в целом.
3: Некоторые комментарии белоруса выглядели менее цензурно.
4: Гнать надо этих черножопых в три шеи, вылавливать и за шкирку выкидывать. Пусть к себе домой едут вонючие животные.
3: Комментарии Комментариями белоруса быстро заинтересовалась полиция. Мужчину задержали, а материалы передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассказывает юрист Ирина Соколова.
5: На суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
3: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
7: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
8: Победила Испания.
7: С каким счетом?
8: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
7: Алиса, а какого числа это было?
8: 19 июля 2026 года.
7: Алиса, сегодня какое число?
8: Сегодня в Могилеве 17 июля.
6: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
9: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
6: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
10: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
6: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
11: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
6: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
12: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
3: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
13: Ну вот в первый же ткнул. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
3: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
13: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
3: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
14: В СИН попал в тюрьму, из тюрьмы подписал контракт.
15: А в России попали?
14: В России, да.
15: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы это враги?
14: Я вообще этого не решал, я же не голодшим. Из тюрьмы подписал контракт.
16: Я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, ну, мне говорили, то, что вы не будете на первых линиях, там будете там... где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
17: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
3: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Белоруссии. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
19: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
20: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
21: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
0: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
3: Такое эмоциональное сообщение в Трец оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная, и именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
4: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
3: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
1: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная, в несколько раз дороже.
3: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
22: Мне не выбрали одежду, но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней, потому что с ремнями мне не очень нравится, потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
3: Это гомельский школьник Артем приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
23: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
3: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
24: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым, просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
3: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение тканей, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
5: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
18: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
7: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
18: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
8: Все стало. Бедняга машина.
9: Капец.
10: Дорогие машины, вот понеслись сюда.
18: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
25: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
18: В среду 22 июля погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
26: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
26: потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
3: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
26: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
3: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
26: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
6: Есть.
26: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
3: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
9: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
11: «Я вызываю ГАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию».
12: «Выйди отсюда! Выйди отсюда, потому что я вызову 102!»
9: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
12: «Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Ну это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто».
9: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
11: «Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом».
9: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
11: «У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?»
9: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
13: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
9: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
18: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
14: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
18: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
15: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
18: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
18: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
17: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
18: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
0: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
3: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
1: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
1: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Под Волковыском перевернулась машина скорой помощи. Пострадали медики и пациент. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на трассе Р-44 Гродно-Волковыск-Ивацевичи вблизи деревни Изобелин. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля МАЗ «Купава», принадлежащего медицинскому учреждению одного из соседних районов, на левом повороте не справился с управлением, машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП травмы получили три фельдшера в возрасте 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковыскую центральную районную больницу. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты два медведя. Первый трофей убил охотник в Городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в Витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
26: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
18: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
4: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
18: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
26: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
18: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
5: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
3: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
19: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
3: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
20: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1.5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
3: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
21: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
3: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
21: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завышенное.
3: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
21: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
3: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
21: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
3: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
21: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
3: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая, буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит.

0: для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
1: Ага, на картошку съездите.
0: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
1: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
0: Давай.
1: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
0: Ну, классическая накачка.
1: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
0: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
1: Ага.
0: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
1: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
0: Да, два параллельных трека.
1: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
0: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
1: Почему?
0: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
1: Ну да, логично.
0: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
1: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
0: Погоди. Телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
1: То есть чистый криминал?
0: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
1: Хороший вопрос.
0: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
1: Которые заблокируют остатки экспорта?
0: Именно.
1: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
0: Я бы сказал, это кульминация.
1: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
0: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
1: Деревни пустеют.
0: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
1: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной кампании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
0: Точно.
1: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
0: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
1: Потому что импорт?

0: Да.
1: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
0: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
1: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
0: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
1: Ага.
0: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
1: Да, круговорот.
0: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлип, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
1: Хорошая метафора.
0: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
1: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
0: Думаешь, не отправят?
1: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
0: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
1: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
0: Перепишут цифры?
1: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
1: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
0: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
1: Абсолютно.
0: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
1: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
0: А что с ними не так?
1: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
0: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
1: Да.
0: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
1: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
0: В плане техники?
1: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
0: То есть им и так тяжело?
1: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
0: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
1: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
0: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
1: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
0: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
1: Угу.
0: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
1: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
0: Ага.
1: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
0: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
1: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
0: Потерянное время.
1: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
0: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
1: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
0: Это как?
1: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
0: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
1: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
0: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года. Они же находятся в состоянии паники.
1: О да, 100%.
0: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
1: Русскую рулетку.
0: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
1: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
0: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
1: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, ну, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
0: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
1: Да. Коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, ну, полностью игнорируется при принятии таких решений.
0: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
1: Да. Прецедент созван.
0: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, Не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
1: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
0: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – ну, это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
2: Важный сигнал.
3: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
4: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
3: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
5: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
3: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
6: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук Ковырадск, да, вот его вот травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
3: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
7: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
3: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
8: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
3: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
9: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
10: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
9: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
11: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
9: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
11: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
12: Есть.
11: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
9: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
14: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
13: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
15: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
16: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
14: «Беларуснефть» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
17: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
14: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
13: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
18: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
19: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
20: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
14: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
21: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
14: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
17: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
3: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
0: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
3: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
1: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
3: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
22: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
3: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
23: Все, в Электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries'а больше не будет в Электростале.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
9: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
25: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
26: Сегодня сгорел Краснодар, Мединомыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
9: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
27: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
9: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
28: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все все знали. Деньги, деньги, миром правят экономисты. Поэтому про Гартуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
9: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
4: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки. Ставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
9: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
9: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
5: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
9: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
6: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
7: Видишь, санкции на пользу пошли.
6: Да.
7: Как я говорю, чего вы плачетесь?
9: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
10: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
9: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
10: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
9: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
11: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
9: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
11: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
9: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
12: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
3: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
12: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
3: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
13: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
3: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радиосигнал.
14: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
15: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
14: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
16: Что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
14: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
17: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование. То есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
14: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
0: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
14: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
1: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
3: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
1: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
3: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
3: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
19: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
18: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
19: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
18: Со свежим ремонтом, да?
19: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
18: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
19: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
18: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
19: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
18: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
19: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
18: Ну, логично, да.
19: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
18: Типа, куда эти деньги девать?
19: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
18: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
19: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
18: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
19: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
18: Точно.
19: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
18: И цены там тоже скакнули.
19: Взлетели на 15-23% всего забот.
18: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
19: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
18: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
19: Бывало, да.
18: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
19: Давай посчитаем.
18: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
19: Никакой же.
18: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
19: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
18: Ага.
19: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от

0: всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация.

0: маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
4: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
3: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
5: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео, Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
3: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
6: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
3: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
7: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
3: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Следы войны в Беларуси. На трассе Осипович и Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
9: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
8: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
9: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
8: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
9: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
8: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
10: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
8: Новые изменения объясняют.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
9: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
8: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
11: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він, коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, і противник не може перейти цю перешкоду.
12: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
8: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
13: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
8: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
14: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
3: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
15: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
3: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
16: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
3: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
17: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
8: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
17: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
8: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
18: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
8: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
8: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для двух крупных заводов Белоруссии.
9: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяцев вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
8: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают и утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
19: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
8: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
20: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
21: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
22: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
23: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
8: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
24: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
3: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
0: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
3: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
1: Врачи молодые, приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
3: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
4: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет «Рублей» так на 100.
3: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
3: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
5: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
6: Минская трасса. Смотрите. Встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
8: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
7: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
10: Красавец.
7: Бежи ко мне. Наверное, хочешь перебежать. Полетел. Надо ехать.
8: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
11: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
8: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
11: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
8: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюробеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
12: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
3: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
3: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
14: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
3: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
16: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
15: Абсолютно.
16: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
15: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
16: Давай.
15: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
16: Второй?
15: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
16: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
15: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
16: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
15: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
16: Ага.
15: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
16: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
15: Ну давай.
16: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
15: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
16: Почему?
15: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
16: Так.
15: Транзит Белорусскалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
16: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
15: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
16: Специфика груза.
15: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
16: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
15: Абсолютно верно.
16: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
15: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
16: БМЗ, да.
15: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
16: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
15: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
16: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
15: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
16: Это точно.
15: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
16: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
15: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
16: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
15: Конечно, нет.
16: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
15: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
16: Точно.
15: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
16: Да уж.
15: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
16: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
15: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
16: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
15: Что?
16: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
15: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
16: Серые схемы? В авиации?
15: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
16: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
15: Безусловно.
16: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
15: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
16: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
15: Какой?
16: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
15: Ну да, звучит идеально.
16: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
15: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
16: Иллюзия?
15: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
16: Угу.
15: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
16: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
15: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
16: В смысле?
15: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
16: Так, и что произошло?
15: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
16: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
15: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
16: Ого.
15: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
16: Кошмар.
15: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
16: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
15: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
16: Понятно.
15: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
16: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
15: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
16: То есть маржа просто испаряется.
15: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
16: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
15: Вопрос хороший.
16: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
15: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
16: Так.
15: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
16: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
15: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
16: Приходится все переделывать?
15: Инженерная реальность такова, что под

0: по репутации. Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
4: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что в гостях и ведем себя адекватно и скромно. При этом не один раз замечал какую-то исконную враждебность мигрантов к русским в частности и к славянам в целом.
3: Некоторые комментарии белоруса выглядели менее цензурно.
4: Гнать надо этих черножопых в три шеи, вылавливать и за шкирку выкидывать.

0: «Пусть к себе домой едут вонючие животные».
1: Комментариями белоруса быстро заинтересовалась полиция. Мужчину задержали, а материалы передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассказывает юрист Ирина Соколова.
2: На суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
1: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
5: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
6: Победила Испания.
5: С каким счетом?
6: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
5: Алиса, а какого числа это было?
6: 19 июля 2026 года.
5: Алиса, сегодня какое число?
6: Сегодня в Могилеве 17 июля.
4: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
7: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
4: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение от списания с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
8: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
4: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
9: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
4: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Правильно. чай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
10: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
1: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
11: Ну вот в первый же ткнул. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
1: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
11: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
1: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
12: В СИН попал в тюрьму, из тюрьмы подписал капзал.
13: А в России попали?
12: В России, да.
13: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы – это враги?
12: Я вообще этого не решал, я же не главчик. Из тюрьмы подписал контракт.
14: Ну, я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, ну, мне говорили, то, что вы не будете на первых линиях, там будете там... где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
15: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
1: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Белоруссии. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
16: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
17: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
16: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
18: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
16: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
19: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
16: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
21: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
1: Такое эмоциональное сообщение в Трец оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная, и именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
22: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
1: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
23: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная в несколько раз дороже.
1: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
24: Мне не выбрали одежду, но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней, потому что с ремнями мне не очень нравится, потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
1: Это гомельский школьник Артем приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
25: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
1: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
26: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где Предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым. Просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
1: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение ткани, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
16: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
0: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
16: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
2: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
16: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
5: Все стало. Бедняга машина.
6: Капец.
7: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
16: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
8: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании, то есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
16: В среду 22 июля погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
20: Если говорить о менталитете белорусов,
4: то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб».
1: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, «геополитического кризиса во всем мире».
4: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
1: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
4: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
4: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
6: Есть.
4: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
1: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
9: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
10: «Я вызываю КАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию».
11: «Выйди отсюда! Выйди отсюда, потому что я вызову 102!»
9: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
11: «Какая-то курва, это б***ь. Она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это б***ь какой-то, понимаешь? Она меня уже просто б***ь. И мне хочется ей рыло набить просто».
9: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
10: «Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом».
9: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
10: «У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников, или для вас это норма?»
9: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
12: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
9: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
16: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
13: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
16: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
14: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
15: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
17: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
18: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
1: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
19: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
1: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
19: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
1: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Под Волковыском перевернулась машина скорой помощи. Пострадали медики и пациент. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на трассе Р-44 Гродно-Волковыск-Ивацевичи вблизи деревни Изобелин. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля МАЗ Купава, принадлежащего медицинскому учреждению одного из соседних районов, на левом повороте не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП травмы получили три фельдшера в возрасте 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковыскую центральную районную больницу. Возле Гродницкого медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты два медведя. Первый трофей убил охотник в Городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в Витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
4: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
16: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
20: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
16: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
4: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
16: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радио Сигнал.
1: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
0: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
1: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
0: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
1: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
21: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за полтора месяца беседку. Уточнили, что у нас три семьи и будет три палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
1: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
22: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
1: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
22: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
1: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
22: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
22: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
1: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
22: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, где ты стоит, грубо говоря, у тебя спина кола всем 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
1: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая, буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
5: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
2: Ну да.
5: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
2: Ага, на картошку съездите.
5: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
2: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
5: Давай.
2: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
5: Ну, классическая накачка.
2: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
5: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
2: Ага.
5: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
2: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
5: Да, два параллельных трека.
2: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
5: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
2: Почему?
5: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
2: Ну да, логично.
5: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
2: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
5: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
2: То есть чистый криминал?
5: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
2: Хороший вопрос.
5: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которые категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
2: Которые заблокируют остатки экспорта?
5: Именно.
2: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
5: Я бы сказал, это кульминация.
2: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
5: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями.

0: роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
1: Потому что импортная?
0: Да. Современный комбайн — это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
1: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
0: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
1: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
0: Ага.
1: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
0: Да, круговорот.
1: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
0: Хорошая метафора.
1: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
0: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
1: Думаешь, не отправят?
0: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
1: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
0: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
1: Перепишут цифры?
0: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
1: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
0: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
1: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
0: Абсолютно.
1: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
0: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
1: А что с ними не так?
0: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
1: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
0: Да.
1: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
0: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
1: В плане техники?
0: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
1: То есть им и так тяжело?
0: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
1: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
0: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях

0: местах уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
1: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
0: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
1: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
0: Угу.
1: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
0: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
1: Ага.
0: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
1: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
0: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
1: Потерянное время.
0: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
1: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
0: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
1: Это как?
0: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
1: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
0: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
1: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва. Семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года, они же находятся в состоянии паники.
0: О да, 100%.
1: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
0: Русскую рулетку.
1: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
2: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
1: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
0: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, ну, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
1: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения.
0: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, ну, полностью игнорируется при принятии таких решений.
1: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
0: Да, прецедент создан.
1: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
0: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
1: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
3: Важный сигнал.
4: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
5: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
4: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
6: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
4: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
7: Поначалу было страшно. Сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. 2 дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Много я слышал. И знакомых все. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, как Жуковградск, да? Вот его травят, а он... Ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
4: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
8: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
4: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
9: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
4: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
10: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
11: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
10: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
12: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
10: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
12: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
13: Есть.
12: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
10: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
15: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
14: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
16: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
17: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
15: В «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
18: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
15: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
14: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
19: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
20: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
21: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
15: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
22: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
15: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
18: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
4: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
0: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
4: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
1: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
4: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
2: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
3: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
4: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
5: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
2: «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
6: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
2: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
7: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
8: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
9: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
10: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
2: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
11: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
2: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
12: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
6: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
12: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
13: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
12: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
14: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
12: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
15: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
12: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
16: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
17: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
18: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
16: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
19: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
20: Сегодня сгорело Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
16: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получат ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
21: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries таком Невиномыск.
1: и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
16: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
21: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
16: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
22: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки до доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
16: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
16: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
23: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
16: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
24: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
25: Видишь, санкции на пользу пошли.
24: Да.
25: Как я говорю, что вы плачетесь?
16: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
26: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
16: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
16: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
3: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов. Но Николаю место в их числе опять нашлось.
16: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
3: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
16: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
4: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
16: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
4: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
16: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
12: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
2: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
12: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
2: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
12: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
5: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
12: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост.

0: скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
1: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
0: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
2: Что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
3: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось вот 30 лет назад, было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
0: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
4: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
0: В госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
6: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
7: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
6: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
7: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной команды,

0: компании здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
0: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
1: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
1: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да.
5: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
4: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
4: Типа, куда эти деньги девать?
5: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
4: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
5: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
4: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
5: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
4: Точно.
5: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
4: И цены там тоже скакнули.
5: Взлетели на 15-23% всего забот.
4: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
5: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
4: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
5: Бывало, да.
4: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
5: Давай посчитаем.
4: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
5: Никакой же.
4: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
5: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
4: Ага.
5: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
4: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
5: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
4: Ого, всей семьей впрягаются.
5: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
4: Это когда сначала гасишь только проценты?
5: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
4: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
5: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
4: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
5: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
4: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
5: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
4: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
5: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
4: И это не блеф, да.
5: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
4: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
5: О, это извечный спор.
4: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
5: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
4: Почему?
5: Если не учитывать полную стоимость владения.
4: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
5: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
4: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
5: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
4: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
5: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
4: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
5: Ну да.
4: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
5: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
4: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
5: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
4: Логистика.
5: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
4: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
5: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
4: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
5: Немало.
4: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
5: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
4: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
5: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
4: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
5: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
4: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
5: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
4: А остальные 65% – это подушка безопасности?
5: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
4: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
5: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
4: Неузаконенные перепланировки.
5: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
4: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
5: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
4: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
5: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
4: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
6: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
1: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
7: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
1: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
8: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
1: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
9: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
1: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Следы войны в Беларуси. На трассе Осипович и Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
11: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
10: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
11: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
10: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
11: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
10: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
10: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
12: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
10: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
12: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
10: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
13: Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт
8: Рост цен 106,8%, при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
10: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
13: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цен и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
10: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
14: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
10: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
15: Бар'єрне загородження типу Яозар. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, а цей противник не може перейти цю перешкоду.
16: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
10: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
17: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
10: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
18: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
1: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
19: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
1: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
20: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
1: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
10: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. «Беларуснефть» все отрицает, но есть соцсети.
0: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
10: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с Российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
0: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
10: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
21: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
10: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Контроль качества на «Радио Сигнал».
10: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для 2 крупных завода Белоруссии.
22: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяцев вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
10: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
23: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
10: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
24: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
25: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
2: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
4: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
10: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
19: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
1: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Ходжаев считает, что медикам платят достаточно.
5: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
1: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей-специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
6: Врачи молодые, приехали в Минск, да. Которые хотят работать. Да. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
1: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
7: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
1: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
8: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
9: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
10: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапами там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
11: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
12: Красавец.
11: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
10: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
13: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
10: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
13: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
10: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюрабеспечения. Объект на

0: За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
1: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лаогойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
1: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лаогойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новости о том, что горнолыжный комплекс «Лаогойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражило белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Лаогойск» было решено продать. Как рассказали в Лаогойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
3: В Лаогойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Лаогойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
1: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
7: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
6: Абсолютно.
7: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
6: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
7: Давай.
6: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
7: Второй?
6: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница

0: просто закрывается.
1: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
0: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
1: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
0: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
1: Ага.
0: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
1: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
0: Ну давай.
1: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
0: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
1: Почему?
0: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
1: Так.
0: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
1: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
0: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
1: Специфика груза.
0: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
1: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
0: Абсолютно верно.
1: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
0: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
1: БМЗ, да.
0: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
0: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
0: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
0: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
0: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
0: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
0: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
0: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
0: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
0: Что?
1: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
0: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
0: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
1: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет.
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
4: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что в гостях и ведем себя адекватно и скромно. При этом не один раз замечал какую-то исконную враждебность мигрантов к русским в частности и к славянам в целом.
3: Некоторые комментарии белоруса выглядели менее цензурно.
4: Гнать надо этих черножопых в три шеи, вылавливать и за шкирку выкидывать. Пусть к себе домой едут вонючие животные.
3: Комментариями белоруса быстро заинтересовалась полиция. Мужчину задержали, а материалы передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассказывает юрист Ирина Соколова.
5: На суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
3: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
7: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
8: Победила Испания.
7: С каким счетом?
8: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
7: Алиса, а какого числа это было?
8: 19 июля 2026 года.
7: Алиса, сегодня какое число?
8: Сегодня в Могилеве 17 июля.
6: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
9: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
6: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
10: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
6: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
11: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
6: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
12: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
3: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
13: Ну вот в первое же ткну. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
3: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
13: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
3: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
14: Хсин попал в тюрьму, из тюрьмы пришел к обзору. В России попали?
15: В России, да.
14: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы это враги?
15: Я вообще этого не решал, я же не Николаевича. Из тюрьмы подписал контракт.
16: Ну, я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, ну, мне говорили то, что вы не будете на первых линиях, там будете там где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
17: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 5 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну, вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим, ну, как бы. Насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там ну, есть 2 спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
3: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Белоруссии. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
19: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
20: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
1: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
3: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
21: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
3: Такое эмоциональное сообщение в Трец оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная, и именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
22: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
3: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
23: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная, в несколько раз дороже.
3: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
0: Мне не выбрали одежду. Но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней. Потому что с ремнями мне не очень нравится. Потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
3: Это гомельский школьник Артем. Приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
4: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
3: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
5: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым, просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
3: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение тканей, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
7: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
18: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
24: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
18: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
25: Все стало. Бедняга машина.
26: Капец.
27: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
18: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
6: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании, то есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
18: В среду 22 июля погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
8: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
8: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
3: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
8: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
3: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
8: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
9: Есть.
8: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры.
3: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
10: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
11: Я вызываю КАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
12: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
10: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
12: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
10: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
13: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
10: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и Кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
13: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
10: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
14: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
10: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
18: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
15: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
18: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
26: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
18: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
1: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
18: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
16: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
18: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
17: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
3: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
19: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
19: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели.

0: 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковысскую центральную районную больницу. Возле Гродницкого медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты два медведя. Первый трофей убил охотник в городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
3: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
2: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
2: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
3: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
2: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
4: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
2: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
5: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1.5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
2: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
2: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
6: Что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
2: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
6: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
2: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
6: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и две, порой и три доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
2: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
6: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
2: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
7: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
1: Ну да.
7: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
1: Ага, на картошку съездите.
7: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
1: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
7: Давай.
1: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
7: Ну, классическая накачка.
1: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
7: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
1: Ага.
7: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
1: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
7: Да, два параллельных трека.
1: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
7: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
1: Почему?
7: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
1: Ну да, логично.
7: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
1: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
7: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
1: То есть чистый криминал?
7: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
1: Хороший вопрос.
7: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
1: Которые заблокируют остатки экспорта?
7: Именно.
1: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
7: Я бы сказал, это кульминация.
1: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
7: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
1: Деревни пустеют.
7: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видит перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
1: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
7: Точно.
1: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
7: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
1: Потому что импортная?
7: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
1: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
7: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
1: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
7: Ага.
1: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
7: Да, круговорот.
1: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
7: Хорошая метафора.
1: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
7: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
1: Думаешь, не отправят?
7: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
1: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
7: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
1: Перепишут цифры?
7: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
1: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
7: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
1: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
7: Абсолютно.
1: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
7: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
1: А что с ними не так?
7: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
1: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
7: Да.
1: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
7: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
1: В плане техники?
7: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
1: То есть им и так тяжело?
7: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
1: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
7: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
1: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
7: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
1: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
7: Угу.
1: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
7: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
1: Ага.
7: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
1: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
7: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
1: Потерянное время.
7: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
1: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
7: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
1: Это как?
7: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
1: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
7: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
1: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года. Они же находятся в состоянии паники.
7: О да, 100%.
1: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
7: Русскую рулетку.
1: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, сами не знают, как будет работать эта схема.
7: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
1: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
7: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
1: Жуть. И третий сценарий коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
7: Да. Коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
1: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
7: Да. Прецедент созван.
1: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
7: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
1: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
0: Важный сигнал.
8: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
9: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
8: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
10: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 700 человек стали вынужденными переселенцами.
8: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
11: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как. Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как Жук-Ковырацк, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
8: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
12: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
8: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
13: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
8: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
14: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
2: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
15: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
2: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
15: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
16: Есть.
15: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
18: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
19: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
20: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
21: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
18: В «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
22: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
18: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
23: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
24: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
25: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
26: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
18: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
1: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
18: На этом в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках в Беларуси, регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
8: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
22: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
8: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
3: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
8: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
4: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
8: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
5: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
8: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: будет с Wildberries в Беларуси. Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
6: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в электростале.
7: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
2: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
9: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
10: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
2: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получат ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
11: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такого, Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
2: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
12: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
2: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
17: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
2: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества. на радио «Сигнал».
2: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Белоруссии. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
13: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
2: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
14: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
15: Видишь, санкции на пользу пошли.
14: Да.
15: Как я говорю, что вы плачетесь?
2: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
16: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
19: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов. Но Николаю место в их числе опять нашлось.
2: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
19: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
2: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу 2 диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
2: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
1: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
2: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
8: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
20: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
8: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
20: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
8: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
21: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
8: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
18: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
3: В комментариях под новостью белорусы дискутировали.

0: Фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
1: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
2: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование. То есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
1: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
3: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
1: В госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
5: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
6: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
5: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
6: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
5: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
6: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
5: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
7: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами.

0: неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда, в распоряжение сил специальных операций.
1: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да?
5: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, это треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
4: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
4: Типа, куда эти деньги девать?
5: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
4: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
5: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
4: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
5: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
4: Точно.
5: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
4: И цены там тоже скакнули.
5: Взлетели на 15-23% всего забот.
4: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
5: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
4: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
5: Бывало, да.
4: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
5: Давай посчитаем.
4: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
5: Никакой же.
4: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
5: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
4: Ага.
5: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
4: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
5: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
4: Ого, всей семьей впрягаются.
5: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
4: Это когда сначала гасишь только проценты?
5: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
4: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
5: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
4: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
5: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
4: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
5: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
4: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
5: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
4: И это не блеф, да.
5: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
4: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
5: О, это извечный спор.
4: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
5: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
4: Почему?
5: Если не учитывать полную стоимость владения.
4: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
5: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
4: Звучит так.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
7: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
6: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
8: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, цей противник не може перейти цю перешкоду.
9: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, не дає просування на нашу сторону.
6: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
10: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
6: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на 5-м этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
1: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
12: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
1: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
13: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
1: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
14: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
6: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с Российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
14: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
6: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
15: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
6: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на «Радио Сигнал».
6: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для 2 крупных завода Белоруссии.
7: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяца вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
6: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
16: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
6: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
17: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
18: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на 2-й день сворачивается в кофе, сметана на 3-й день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по 3-й пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
19: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
20: И уже не первый раз берешь молоко. То горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
6: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
12: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
1: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
0: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
1: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
21: Врачи молодые, приехали в Минск, да. Которые хотят работать. Да. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
1: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
22: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
1: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
3: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
4: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
6: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапами там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
5: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, иди сюда.
23: Красавец.
5: Бежи ко мне.
23: Наверное, хочет перебегнуть.
5: Полетел. Надо ехать.
6: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
24: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
6: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
24: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
6: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание! Цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюрабеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
8: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
1: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
1: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лагойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новости о том, что горнолыжный комплекс «Лагойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражило белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за него. Возможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Лагойск» было решено продать. Как рассказали в Лагойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
10: В Лагойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Лагойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
1: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. на предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
7: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
13: Абсолютно.
7: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
13: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
7: Давай.
13: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
7: Второй?
13: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
7: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
13: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
7: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
13: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
7: Ага.
13: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
7: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
13: Ну давай.
7: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
13: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
7: Почему?
13: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
7: Так.
13: Транзит Белорусскалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
7: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
13: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
7: Ну, специфика груза.
13: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
7: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
13: Абсолютно верно.
7: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
13: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
7: БМЗ, да.
13: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
7: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
13: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
7: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
13: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
7: Это точно.
13: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
7: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
13: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
7: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
13: Конечно, нет.
7: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
13: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
7: Точно.
13: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
7: Да уж.
13: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
7: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
13: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
7: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
13: Что?
7: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
13: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
7: Серые схемы? В авиации?
13: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
7: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
13: Безусловно.
7: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
13: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
7: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
13: Какой?
7: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
13: Ну да, звучит идеально.
7: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
13: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
7: Иллюзия?
13: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
7: Угу.
13: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
7: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
13: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
7: В смысле?
13: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
7: Так, и что произошло?
13: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
7: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
13: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
7: Ого!
13: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей – все это за пару часов превращается в пепел.
7: Кошмар.
13: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
7: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
13: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
7: Понятно.
13: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
7: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
13: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
7: То есть маржа просто испаряется.
13: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
7: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
13: Вопрос хороший.
7: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
13: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
7: Так.
13: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
7: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
13: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
7: Приходится все переделывать?
13: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
7: Звучит как создание новой машины с нуля.
13: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
7: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
13: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
7: Угу.
13: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
7: Давай.
13: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
7: Ох.
13: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
7: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
13: Что же?
7: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
13: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
7: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
13: И что это значит для инженеров?
7: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
13: Слепнет.
7: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
11: Жесть.
7: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
11: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
7: Представила.
11: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
7: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
11: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
7: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
11: Так.
7: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
11: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
7: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
11: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай,

0: то ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
3: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что в гостях и ведем себя адекватно и скромно. При этом не один раз замечал какую-то исконную враждебность мигрантов к русским в частности и к славянам в целом.
2: Некоторые комментарии белоруса выглядели менее цензурно.
3: Гнать надо этих черножопых в три шеи, вылавливать и за шкирку выкидывать. Пусть к себе домой едут вонючие животные.
2: Комментариями белоруса быстро заинтересовалась полиция. Мужчину задержали, а материалы передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассказывает юрист Ирина Соколова.
4: На суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
2: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
5: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
6: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
7: Победила Испания.
6: С каким счетом?
7: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
6: Алиса, а какого числа это было?
7: 19 июля 2026 года.
6: Алиса, сегодня какое число?
7: Сегодня в Могилеве 17 июля.
5: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
8: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
5: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
9: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
5: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
10: Такие

0: факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
1: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
4: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
3: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
5: Ну вот в первый же ткнул. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
3: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
5: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
3: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
6: В СИН попал в тюрьму, из тюрьмы подписал контракт.
7: А в России попали?
6: В России, да.
7: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы это враги?
6: Я вообще этого не решал, я же не Николаевич. Из тюрьмы подписал контракт.
8: Ну, я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, ну, мне говорили то, что вы не будете на первых линиях, там будете там где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
9: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
3: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Белоруссии. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
10: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
11: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
10: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
12: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
10: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
13: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
10: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
3: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
14: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
3: Такое эмоциональное сообщение в Трэдс оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная, и именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
15: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
3: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
16: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная, в несколько раз дороже.
3: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
17: Мне не выбрали одежду, но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней, потому что с ремнями мне не очень нравится, потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
3: Это гомельский школьник Артем приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
18: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
3: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
19: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым, просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
3: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение тканей, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
10: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
20: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
10: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
21: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
10: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
22: Все стало. Бедняга машина.
23: Капец.
24: Дорогие машины, вот понеслись сюда.
10: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
25: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
10: среду, 22 июля, погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
0: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
0: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
3: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
0: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
3: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
0: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
1: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
3: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
5: Я вызываю КАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
7: Выйди отсюда! Выйди отсюда, потому что я вызову 102!
4: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
7: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Ну это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
4: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
6: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
4: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
6: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
4: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
8: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
4: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
10: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
9: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
10: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
11: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
10: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
12: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
10: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
13: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
10: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
14: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
3: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
15: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
15: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Под Волковыском перевернулась машина скорой помощи. Пострадали медики и пациент. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на трассе Р-44 Гродно-Волковыск-Ивацевичи вблизи деревни Изобелин. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля МАЗ Купава, принадлежащего медицинскому учреждению одного из соседних районов, на левом повороте не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП травмы получили три фельдшера в возрасте 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковыскую центральную районную больницу. Возле Гродницкого медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты два медведя. Первый трофей убил охотник в Городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в Витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
10: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
16: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
10: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
0: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
10: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
18: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
3: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
18: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
3: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
19: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1.5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
3: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
20: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
3: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
20: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
3: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
20: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы. Ну, понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
3: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
20: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
3: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
20: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
3: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая, буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
21: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
17: Ну да.
21: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
17: Ага, на картошку съездите.
21: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
17: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
21: Давай.
17: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
21: Ну, классическая накачка.
17: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
21: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
17: Ага.
21: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
17: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
21: Да, два параллельных трека.
17: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
1: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
17: Почему?
1: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
17: Ну да, логично.
1: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
17: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
1: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
17: То есть чистый криминал?
1: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
17: Хороший вопрос.
1: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
17: Которые заблокируют остатки экспорта?
1: Именно.
17: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
1: Я бы сказал, это кульминация.
17: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
1: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
17: Деревни пустеют.
1: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
17: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
1: Точно.
17: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
1: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
17: Потому что импортная?
1: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
17: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
1: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
17: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
1: Ага.
17: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
1: Да, круговорот.
17: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
1: Хорошая метафора.
17: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
1: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
17: Думаешь, не отправят?
1: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
17: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
1: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
17: Перепишут цифры?
1: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
17: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
1: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
17: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
1: Абсолютно.
17: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны.

0: примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
1: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
0: Да.
1: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
0: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
1: В плане техники?
0: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
1: То есть им и так тяжело?
0: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
1: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
0: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
1: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
0: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
1: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
0: Угу.
1: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
0: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
1: Ага.
0: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
1: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
0: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
1: Потерянное время.
0: Это не проведенные тактические занятия, это не обслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
1: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
0: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
1: Это как?
0: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
1: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
0: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
1: Я бы еще добавила, что наибольший удар эта ситуация наносит по институту традиционного призыва. Семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года, они же находятся в состоянии паники.
0: О да, 100%.
1: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
0: Русскую рулетку.
1: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник, окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
0: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
1: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетворить

0: удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
1: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
0: Жуть. И третий сценарий коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
1: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
0: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
1: Да, прецедент создан.
0: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
1: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
0: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
2: Важный сигнал.
3: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
4: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
3: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
5: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 700 человек стали вынужденными переселенцами.
3: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
6: Поначалу было страшно. Сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. 2 дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Много я слышал. И знакомых все. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, как Жуковый-Рацк, да? Травят, а он... Ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
3: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
7: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
3: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. «Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии», говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
8: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
3: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
9: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
10: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
9: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
11: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
9: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
11: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
12: Есть.
11: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
9: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
14: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
15: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
16: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
17: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
14: В «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
18: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
14: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
15: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
19: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
20: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
21: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
14: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
22: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
14: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство «Ирна», со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут «Тегеран-Минск». Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
18: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
3: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
0: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
3: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
1: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
3: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
13: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
3: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
23: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в электростале.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
9: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
25: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
26: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
9: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
4: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он не Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
9: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
5: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
9: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
6: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
9: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
9: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
7: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
9: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
8: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
10: Видишь, санкции на пользу пошли.
8: Да.
10: Как я говорю, что вы плачетесь?
9: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
11: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов. Но Николаю место в их числе опять нашлось.
9: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
11: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
9: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
15: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
9: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
15: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
9: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
14: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
3: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
14: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
3: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
16: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
3: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
17: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
19: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
17: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
20: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
17: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
0: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование. То есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
17: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
1: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
17: В госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
13: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
3: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
13: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
13: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
3: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
1: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе.
18: Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
23: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
22: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
23: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
22: Со свежим ремонтом, да.
23: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
22: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
23: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
22: Ого, это треть рынка просто испарилась.
23: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
22: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
23: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
22: Ну, логично, да.
23: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
22: Типа, куда эти деньги девать?
23: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
22: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
23: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
22: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
23: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
22: Точно.
23: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
22: И цены там тоже скакнули.
23: Взлетели на 15-23% всего забот.
22: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
23: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
22: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
23: Бывало, да.
22: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
23: Давай посчитаем.
22: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
23: Никакой же.
22: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
23: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
22: Ага.
23: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
22: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
23: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
22: Ого, всей семьей впрягаются.
23: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
22: Это когда сначала гасишь только проценты?
23: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
22: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
23: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
22: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
23: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
22: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
23: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
22: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
23: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
22: И это не блеф, да.
23: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
22: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. перед ними встает классическая дилемма – новостройка или вторичка?
23: О, это извечный спор.
22: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
23: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
22: Почему?
23: Если не учитывать полную стоимость владения.
22: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
23: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
22: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
23: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
22: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
23: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
22: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
23: Ну да.
22: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
23: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
22: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
23: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
22: Логистика.
23: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
22: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
23: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
22: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
23: Немало.
22: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
23: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
22: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
23: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
22: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
23: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
22: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
23: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
22: А остальные 65% – это подушка безопасности?
23: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
22: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в

0: и обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
4: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
3: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси

0: В 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
1: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
2: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
3: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Следы войны в Беларуси. На трассе Осиповичи-Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
6: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
5: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
6: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
5: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
6: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
5: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
7: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
5: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
7: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
5: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
8: Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт – рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких, в Луннецком районе не знали, куда девать эти овощи.
5: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
9: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цены, инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
5: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Белоруссией, от Волыни до Черниговщины.
6: «Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра».
5: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Белоруссией, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
10: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, а цей противник не може перейти цю перешкоду.
11: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, не дає просування на нашу сторону.
5: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
12: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
5: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
13: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
0: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
14: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
0: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
15: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
0: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
16: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
5: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с Российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
16: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
5: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
17: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
5: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для 2 крупных завода Белоруссии.
6: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяца вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
5: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают и утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
18: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
5: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
19: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
20: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
21: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
22: И уже не первый раз берешь молоко. То горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
5: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
14: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
0: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
23: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
0: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
1: Врачи молодые, приехали в Минск, да. Которые хотят работать. Да. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
0: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
2: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
0: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
3: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
7: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
5: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапами там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
8: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
9: Красавец.
8: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Палять ее. Надо ехать.
5: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
10: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
5: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
10: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
5: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюрабеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
11: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
0: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
0: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
9: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
0: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в $1 миллион. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
15: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
13: Абсолютно.
15: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
13: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
15: Давай.
13: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
15: Второй?
13: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
15: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
13: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
15: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
13: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
15: Ага.
13: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
15: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
13: Ну давай.
15: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
13: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
15: Почему?
13: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
15: Так.
13: Транзит Белорускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
15: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
13: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
15: Ну, специфика груза.
13: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
15: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
13: Абсолютно верно.
15: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
13: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
15: БМЗ, да.
13: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ЦИ и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
15: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
13: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
15: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
13: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
15: Это точно.
13: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
15: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
13: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
15: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
13: Конечно, нет.
15: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
13: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
15: Точно.
13: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
15: Да уж.
13: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
15: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
13: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
15: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
13: Что?
15: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
13: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
15: Серые схемы? В авиации?
13: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
15: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
13: Безусловно.
15: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
13: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
15: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
13: Какой?
15: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
13: Ну да, звучит идеально.
15: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
13: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
15: Иллюзия?
13: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
15: Угу.
13: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
15: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
13: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
15: В смысле?
13: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
15: Так, и что произошло?
13: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
15: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
13: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
15: Ого.
13: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
15: Кошмар.
13: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за тысячу километров.
15: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
13: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
15: Понятно.
13: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
15: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
13: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
15: То есть маржа просто испаряется.
13: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
15: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
13: Вопрос хороший.
15: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
13: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
15: Так?
13: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
15: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
13: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
15: Приходится все переделывать?
13: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
15: Звучит как создание новой машины с нуля.
13: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
15: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
13: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
15: Угу.
13: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
15: Давай.
13: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
15: Ох.
13: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
15: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
13: Что же?
15: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
13: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
15: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
13: И что это значит для инженеров?
15: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ. А без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
13: Слепнет?
15: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
13: Жесть.
15: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
13: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
15: Представила.
13: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
15: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
13: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
15: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
13: Так.
15: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
13: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
15: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
13: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
15: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
13: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Междустрок». До следующего выпуска.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
6: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что

0: заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
1: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
4: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
5: Победила Испания.
4: С каким счетом?
5: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
4: Алиса, а какого числа это было?
5: 19 июля 2026 года.
4: Алиса, сегодня какое число?
5: Сегодня в Могилеве 17 июля.
3: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
6: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
3: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
7: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
3: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
8: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
3: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Рай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
9: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности.

0: Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
1: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
2: Ну вот в первый же ткнул. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
1: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
2: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
1: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
3: Син попал в тюрьму, из тюрьмы пришел к отцам.
4: В России попали?
3: В России, да.
4: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы это враги?
3: Я вообще этого не решал, я же не кулачный. Из тюрьмы подписал контракт.
5: Я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, ну, мне говорили то, что вы не будете на первых линиях, там будете там... где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
6: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский, там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, ну, есть 2 спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
1: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
8: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
9: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
8: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
10: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
8: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
11: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
8: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
12: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
1: Такое эмоциональное сообщение в Трец оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная. И именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
13: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
1: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
14: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная, в несколько раз дороже.
1: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Важный сигнал.
1: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
15: Мне не выбрали одежду, но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней, потому что с ремнями мне не очень нравится, потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
1: Это гомельский школьник Артем приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
16: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
1: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
17: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым, просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
1: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение ткани, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
8: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
18: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
8: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
19: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
8: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
20: Все стало. Бедняга машина.
21: Капец.
22: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
8: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
23: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
8: В среду 22 июля погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
1: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
24: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
1: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
24: потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
1: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
24: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
24: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
0: Есть.
24: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
1: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
2: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
3: «Я вызываю ГАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию».
4: «Выйди отсюда! Выйди отсюда, потому что я вызову 102!»
2: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
4: «Какая-то курва, это б***ь. Она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это б***ь какой-то, понимаешь? Она меня уже просто б***ь. И мне хочется ей рыло набить просто».
2: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
21: «Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом».
2: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
21: «У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?»
2: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
5: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
2: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Важный сигнал.
8: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
6: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
8: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
9: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
10: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
8: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
11: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
8: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
1: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
12: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
1: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
13: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
1: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
13: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
1: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Под Волковыском перевернулась машина скорой помощи. Пострадали медики и пациент. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на трассе Р-44 Гродно-Волковыск-Ивацевичи вблизи деревни Изобелин. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля МАЗ Купава, принадлежащего медицинскому учреждению одного из соседних районов, на левом повороте не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП травмы получили три фельдшера в возрасте 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковыскую центральную районную больницу. Возле Гродницкого медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты два медведя. Первый трофей убил охотник в Городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в Витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
8: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
24: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
8: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
14: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
8: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
24: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
8: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
7: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка, и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
15: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка место, но мест нет.
1: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
15: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
1: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
16: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1,5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
1: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Важный сигнал.
1: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
17: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
1: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
17: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
1: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
17: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
17: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
1: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
17: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
1: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
19: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
18: Ну да.
19: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
18: Ага, на картошку съездите.
19: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
18: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
19: Давай.
18: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
19: Ну, классическая накачка.
18: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
19: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
18: Ага.
19: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
18: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
19: Да, два параллельных трека.
18: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
19: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
18: Почему?
19: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
18: Ну да, логично.
19: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
18: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
19: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
18: То есть чистый криминал?
19: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
18: Хороший вопрос.
19: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
18: Которые заблокируют остатки экспорта?
19: Именно.
18: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
19: Я бы сказал, это кульминация.
18: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
19: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
18: Деревни пустеют.
19: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
18: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
19: Точно.
18: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
19: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
18: Потому что импортная?
19: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
18: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
19: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
18: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
19: Ага.
18: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
19: Да, круговорот.
18: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
19: Хорошая метафора.
18: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
19: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
18: Думаешь, не отправят?
19: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
18: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
19: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
18: Перепишут цифры?
19: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
18: Ну хорошо, допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
19: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
18: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
19: Абсолютно.
18: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
19: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
18: А что с ними не так?
19: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
18: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе?
19: Да.
18: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
19: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
18: В плане техники?
19: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
18: То есть им и так тяжело?
19: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
18: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему

0: укомплектованности частей.
1: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
0: Угу.
1: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой, со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
0: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
1: Ага.
0: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
1: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
0: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
1: Потерянное время.
0: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
1: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
0: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
1: Это как?
0: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
1: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
0: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
1: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года. Они же находятся в состоянии паники.
0: О да, 100%.
1: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
0: Русскую рулетку.
1: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
2: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
1: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
2: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, ну, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
1: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
2: Да. Коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, ну, полностью игнорируется при принятии таких решений.
1: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
0: Да. Прецедент созван.
1: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
0: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
1: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис.

0: Кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – ну, это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч!
1: Важный сигнал.
2: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
3: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
2: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
4: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
2: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
5: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук Ковырадск, да? Вот его травят, а он... Ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
2: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
6: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
2: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
7: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
2: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
8: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
9: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
8: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
10: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
8: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
10: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
11: Есть.
10: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
8: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
13: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
12: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
14: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
15: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
13: «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
16: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
13: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
12: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
17: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
18: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
19: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
13: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
20: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
13: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
16: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
2: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
0: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
2: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
21: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
2: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
22: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
2: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
23: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
8: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
25: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
26: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
8: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
27: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, весь все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
8: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
28: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все, все знали. Деньги, деньги, миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
8: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
3: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
8: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
8: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
4: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
8: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
5: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
6: Видишь, санкции на пользу пошли.
5: Да.
6: Как я говорю, что вы плачетесь?
8: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
7: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
8: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
9: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
8: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
9: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
8: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
10: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
8: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
10: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
8: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
11: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
2: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
11: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
2: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
12: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
2: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
13: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
14: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
13: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
15: Что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
13: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова.
16: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
13: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
0: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
13: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
17: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
2: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
17: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
2: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
17: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
2: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
2: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
20: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
19: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
20: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
19: Со свежим ремонтом, да.
20: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
19: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
20: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
19: Ого, это треть рынка просто испарилась.
20: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
19: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
20: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
19: Ну, логично, да.
20: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
19: Типа, куда эти деньги девать?
20: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
19: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
20: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
19: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
20: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
19: Точно.
20: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
19: И цены там тоже скакнули.
20: Взлетели на 15-23% всего забот.
19: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
20: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
19: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
20: Бывало, да.
19: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
20: Давай посчитаем.
19: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
20: Никакой же.
19: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
20: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
19: Ага.
20: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
3: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
20: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
3: Ого, всей семьей впрягаются?
20: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
3: Это когда сначала гасишь только проценты?
20: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
3: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку? Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
20: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
3: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
20: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
3: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
20: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
3: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
20: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
3: И это не блеф, да.
20: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
3: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
20: О, это извечный спор.
3: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
20: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
3: Почему?
20: Если не учитывать полную стоимость владения.
3: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
20: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
3: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
20: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
3: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
20: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
3: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
20: Ну да.
3: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
20: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
3: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
20: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
3: Логистика.
20: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
3: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
20: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
3: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
20: Немало.
3: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
20: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
3: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
20: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
3: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
20: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
3: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
20: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
3: А остальные 65% – это подушка безопасности?
20: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
3: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
20: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
3: Неузаконенные перепланировки.
20: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
3: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
20: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
3: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
20: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы.

0: придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
3: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
2: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
4: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос, как бы, открытый.
2: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
5: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России.

0: то, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
1: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
2: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
1: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Следы войны в Беларуси. На трассе Осипович и Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
5: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
4: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
5: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
4: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
5: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
4: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
6: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
4: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
6: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
4: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
0: Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
4: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
7: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цен и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
4: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
5: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
4: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
8: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
4: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
9: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
4: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
9: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
4: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
10: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
4: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
0: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники, совсем не дальние, здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
13: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился в 1,5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
12: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
14: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
12: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум две вещи.
15: Рекомендация номер один – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер два – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там, решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
12: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте, ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
0: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
16: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
16: Синий.
17: Нила.
16: Коричневый.
17: Бура.
16: Зеленый.
17: Сабз.
16: Оранжевый.
17: Наранджи.
16: Фиолетовый.
17: Джамуни.
16: Красный.
17: Сурх.
16: Белый.
17: Сафед.
16: Желтый.
17: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
19: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
18: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
19: Колоссальная разница с обычным возрастом.
18: Да, а в список номер два это просто вредные условия. там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
19: Которое все меняет.
18: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
19: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
18: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
19: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
18: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
19: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
18: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
19: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
18: Ну да. Нет риска, нет льготы.
19: Да.
18: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
19: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
18: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
19: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
18: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
19: 9%? Поверх стандартных налогов?
18: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
19: Ого.
18: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
19: Так.
18: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
19: Миллион?
18: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
19: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
18: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
19: В которую до этого не включали ради экономии электричества.
18: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
19: Потрясающе.
18: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
19: А на следующий день?
18: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
19: Изменилась только бумажка.
18: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
19: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
18: О да, правило половины стажа.
19: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
18: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
19: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
18: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
19: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
18: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
19: Не хватает одного месяца?
18: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
19: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
18: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
19: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
18: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
19: Что?
18: этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
19: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
18: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
19: В базе ФСЗН?
18: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
19: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
18: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
19: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
18: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
19: Жесть.
18: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка, Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
19: Ошибка 5-летней давности.
18: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
19: Полутора месяцев?
18: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
19: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
18: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
19: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
18: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
19: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
18: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
19: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
18: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
19: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
18: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
19: Так.
18: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
19: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
18: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
19: А ведь они еще и работать продолжают.
18: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
19: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
18: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
19: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
18: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
19: Да, весь город работает на одном комбинате.
18: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
19: Это стертые суставы, легкие посаженные.
18: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
19: Его профессию перевели во второй список.
18: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
19: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
18: Ага, в суд.
19: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
18: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
19: Почему?
18: ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
20: То есть ведомственную комиссию?
18: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
20: По бумагам там все стерильно?
18: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
20: 98% поражений.
18: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу, госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
20: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
18: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах профкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
20: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
18: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
20: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
18: Нет, конечно.
20: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
18: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
20: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
18: Угу.
20: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
18: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
20: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
18: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
20: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
18: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
20: Давай по порядку.
18: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
20: И искать там форму ПУ-6?
18: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
20: Ошибки надо исправлять сейчас.
18: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
20: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
18: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
20: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
18: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
20: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4.
18: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
20: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
18: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
20: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
18: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
20: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
18: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
20: угу.
18: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
20: Вопрос открытый.
18: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
22: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
22: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
23: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемо. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завышенное.
4: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
23: где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500. Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
4: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Маярушникам травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
22: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
4: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
1: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
4: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
5: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
4: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
7: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
6: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в ТУ, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроли срочников вербуют и студентов.
8: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках, она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
6: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
9: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чичерского района Гомельской области.
0: ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
10: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
12: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
10: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. В Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
13: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себе под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означає ее вырашить.
10: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
15: Что касается горячей поры, это уборочной кампании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за 2 дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаю смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
21: Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие

0: число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
2: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
0: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
3: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти и самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
4: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкненне народа да свабоды, незалежнасці і самаразвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
5: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
6: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника?

0: Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С Днем Независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
1: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
5: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
4: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
6: Президент только каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
4: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
7: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
4: В то время как Украина получает новое современное оружие – дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
9: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление, но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которые рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
12: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
11: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
13: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
11: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
13: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
11: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
14: Как вы думаете, вас обменяют?
15: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
14: Почему вы так думаете?
15: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
11: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
9: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
5: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
4: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
6: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
4: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
7: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
4: В то время как Украина получает новое современное оружие – дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
17: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
16: Ага, на бумаге.
17: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
16: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
17: О, да. Система отреагировала моментально.
16: Чиновники просто спасают свои кресла.
17: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
16: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
17: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
16: Прямо в ту самую поликлинику?
17: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
16: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
17: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
16: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
17: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
16: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
17: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
16: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
17: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
16: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
17: Да, 100%.
16: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
17: Это огромная цифра.
16: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
17: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
16: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
17: Это в районе 400 евро, да?
16: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
17: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
16: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
17: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
16: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
17: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
16: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
17: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
16: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
17: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
16: То есть его нужно постоянно доливать?
17: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
16: И сколько стоит починить это после квенча?
17: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
16: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
17: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
16: И как тогда их чинят сейчас?
17: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
16: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
17: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
16: Жесть.
17: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
16: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
17: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
16: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
17: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
16: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
17: Угу.
16: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
17: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
16: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
17: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
16: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
17: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
16: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
17: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
16: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
17: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
16: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
17: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
16: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
17: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
16: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
17: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
16: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
17: Кажется, им важнее контроль.
16: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
17: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
16: Каждую минуту?
17: А система предлагает подождать талона 30 дней.
16: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
17: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
16: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
17: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
16: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
17: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
16: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
17: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
16: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
17: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
16: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
17: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
16: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
17: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
16: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
17: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
16: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
17: Боюсь, что ответа у системы нет.
16: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
18: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 177 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения даны правительством главы государства в отношении рапса будут выполнены.
2: Важный сигнал.
1: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
19: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
1: свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
20: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
1: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
21: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
10: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
3: Угу.
0: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
3: Но подожди.
0: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
3: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
0: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
3: Какая еще ловушка?
0: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
0: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
0: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
0: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
22: Да почему съедает-то?
0: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
3: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовая.
3: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента...
3: Я не закончил? Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
3: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
0: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
3: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
3: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
3: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
3: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
3: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
3: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
3: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах. Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
3: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
3: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
3: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
3: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
3: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
3: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
3: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
3: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
3: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
3: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
13: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
11: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
11: До встречи.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
23: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства,

0: Времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
1: Важный сигнал.
2: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
3: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
2: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
4: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
2: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
4: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
2: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
5: Как вы думаете, вас обменяют?
6: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
5: Почему вы так думаете?
6: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
2: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем

0: случае. Рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
4: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Но это их дело. Пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
2: Синий.
5: Нила.
2: Коричневый.
5: Бура.
2: Зеленый.
5: Сабз.
2: Оранжевый.
5: Наранджи.
2: Фиолетовый.
5: Джамуни.
2: Красный.
5: Сурх.
2: Белый.
5: Сафед.
2: Желтый.
5: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
7: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
6: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
7: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
6: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
8: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
6: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
8: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
6: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятия проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в Министерстве обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанное подразделение территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечнинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района. В результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
10: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань. да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение – это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
2: Важный сигнал.
6: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
7: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
6: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
11: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошо информацию.
6: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
12: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
6: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
12: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
6: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
7: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
6: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
13: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель-Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
15: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
14: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
15: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
14: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
15: Угу.
14: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
15: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
14: Ну типа пересчитать всех?
15: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
14: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
15: Вся оптовая?
14: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
15: Ого.
14: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
15: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
14: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
15: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
14: 100%.
15: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
14: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
15: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
14: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
15: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
14: Около 8%.
15: 8? От всех закрывшихся?
14: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
15: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
14: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
15: В смысле?
14: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
15: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
14: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически. Тарифы на коммуналку.
15: Ну да, логично.
14: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
15: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
14: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
15: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
14: Именно так.
15: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
14: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
15: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
14: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
15: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
14: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
15: То есть разница колоссальная.
14: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
15: А что может быть хуже 20%?
14: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
15: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
14: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
15: Так, и сколько это в деньгах?
14: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
15: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
14: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
15: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
14: Да, отличная аналогия.
15: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
14: Давай.
15: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
14: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
15: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
14: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
15: Так, минус 100 рублей, остается 400.
14: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
15: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
14: Угу.
15: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
14: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
15: А какие там штрафы?
14: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
15: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
14: Угу.
15: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
14: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
15: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
14: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
15: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
14: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
15: Угу.
14: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
15: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
14: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
15: Призрак.
14: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
15: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
14: Да, все риски перекладываются на потребителя.
15: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
14: Угу.
15: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
14: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
15: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
14: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
15: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
14: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб.
0: служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
16: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
0: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
17: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
0: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
18: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
0: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
19: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами, оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
0: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
20: Вторник.
5: Мангал.
20: Среда.
5: Будх.
20: Четверг.
5: Джумерат.
20: Пятница.
5: Джума.
20: Суббота.
5: Хафта.
20: Воскресенье.
5: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в 2 регионах Беларуси. За последние 2 года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
4: ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
9: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
1: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
9: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. В Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
21: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает её вырешить.
9: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
8: Ленинградский район, засели деревья. В колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяин этот.
9: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гамельчанки пользователи недоумевают, цитирую: «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
10: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала, тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это 1500 долларов. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
9: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
22: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
9: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
4: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас мы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
7: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
9: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
11: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
9: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
12: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
9: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
23: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
24: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
9: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
6: взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, тоже все это изучил, конечно, очень-очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информация о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прямо сказал Зеленский.

0: по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
1: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
2: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
1: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
5: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
4: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
6: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит

0: будет содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества. Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
1: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
7: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
6: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
8: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошо информацию.
6: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
9: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
6: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
9: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
6: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
7: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
6: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
11: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой, ваши родственники совсем не дальние здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
12: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
3: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
13: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
3: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
14: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
3: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
11: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. ваши родственники, совсем недальние, здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
15: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
15: Синий.
16: Нила.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
19: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
18: Да, список номер один и список номер два.
19: Угу.
18: Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
19: Колоссальная разница с обычным возрастом.
18: Да, а в список номер два это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
19: Которое все меняет.
18: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
19: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
18: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
19: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
18: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
19: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
18: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
19: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
18: Ну да. Нет риска, нет льготы.
19: Да.
18: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
19: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
18: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
19: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
18: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
19: 9%? Поверх стандартных налогов?
18: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
19: Ого!
18: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
19: Так.
18: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
19: Миллион?
18: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
19: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
18: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
19: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
18: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
19: Потрясающе.
18: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
19: А на следующий день?
18: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
19: Изменилась только бумажка.
18: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
19: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
18: О да, правило половины стажа.
19: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
18: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
19: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
18: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
19: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
18: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
19: Не хватает одного месяца?
18: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
19: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
18: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
19: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
18: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
19: Что?
18: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
19: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
18: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
19: В базе ФСЗН?
18: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
19: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
18: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
19: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
18: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
19: Жесть.
18: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
19: Ошибка 5-летней давности.
18: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
19: 1,5 месяца?
18: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
19: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, Зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
18: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
19: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
18: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
19: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
18: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
19: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
18: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
19: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
18: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
19: Так.
18: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
19: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
18: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
19: А ведь они еще и работать продолжают.
18: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
19: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
18: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
19: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
18: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
19: Да, весь город работает на одном комбинате.
18: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
19: Это стертые суставы, легкие посаженные.
18: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
19: Его профессию перевели во второй список.
18: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то, это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
19: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
18: Ага, в суд.
19: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
18: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
19: Почему?
18: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
19: То есть ведомственную комиссию?
18: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
19: По бумагам там все стерильно?
18: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
19: 98% поражений.
18: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу, госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
19: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
18: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
19: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
18: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
19: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
18: Нет, конечно.
19: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
18: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
19: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
18: Угу.
19: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
18: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
19: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
18: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же, прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
19: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
18: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
19: Давай по порядку.
18: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
19: И искать там форму ПУ-6?
18: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
19: Ошибки надо исправлять сейчас.
18: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
19: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
18: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
19: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
18: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
19: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
18: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
19: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
18: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
19: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
18: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
19: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
18: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
19: угу.
18: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
19: Вопрос открытый.
18: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что Вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
22: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
6: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
22: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
6: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
23: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завысшее.
6: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
23: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
6: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
22: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс», и сразу несколько пивных напитков производителя свои. В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
6: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
1: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
6: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
4: Общим слово здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическое тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
6: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
5: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колыб весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
8: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
5: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в ТУ, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочников отправляют в штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому к роли срочников вербуют и студентов.
24: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках, Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
18: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
7: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
12: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
9: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
13: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
9: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
3: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблемы не иснуе. Гэтак же он поводил себе под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
9: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
11: Что касается горячей поры, это уборочной кампании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за 2 дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаю смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
21: Новости регионов на радиосигнал.
9: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали 3 пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России.

0: Новостей и актуальная информация дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
2: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
0: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
3: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
4: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
5: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
6: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
0: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
8: Мы всегда с уважением относились к

0: украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Такаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
2: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
3: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
6: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз. В Белоруссии они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
8: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
9: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
9: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
10: Как вы думаете, вас обменяют?
11: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
10: Почему это думаете?
11: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
7: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
6: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
0: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
2: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин только как опытный дипломат, во-первых, чувствует природные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
3: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
13: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
12: Ага, на бумаге.
13: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
12: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
13: О, да. Система отреагировала моментально.
12: Чиновники просто спасают свои кресла.
13: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
12: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
13: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
12: Прямо в ту самую поликлинику?
13: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
12: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
13: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
12: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
13: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
12: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
13: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
12: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
13: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
12: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
13: Да, 100%.
12: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
13: Это огромная цифра.
12: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
13: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
12: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
13: Это в районе 400 евро, да?
12: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
13: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
12: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
13: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
12: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
13: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
12: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
13: Угу.
12: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
13: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
12: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
13: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
12: То есть его нужно постоянно доливать?
13: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
12: И сколько стоит починить это после квенча?
13: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
12: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
13: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
12: И как тогда их чинят сейчас?
13: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
12: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
13: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
12: Жесть.
13: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
12: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
13: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
12: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
13: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
12: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
13: Угу.
12: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
13: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
12: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
13: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
12: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
13: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
12: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
13: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
12: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
13: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
12: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
13: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
12: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
13: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
12: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
13: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
12: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
13: Кажется, им важнее контроль.
12: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
13: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
12: Каждую минуту?
13: А система предлагает подождать талона 30 дней.
12: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
13: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
12: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
13: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
12: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
13: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
12: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
13: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
12: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
13: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
12: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
13: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
12: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
13: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
12: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
13: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
12: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
13: Боюсь, что ответа у системы нет.
12: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
14: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
4: Важный сигнал.
15: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
16: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
15: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
17: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций. А в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
15: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
18: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер. Да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
20: Угу.
19: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
20: Но подожди.
19: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
20: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
21: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
20: Какая еще ловушка?
21: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
21: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
20: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
21: Роскошь сидеть без копейки.
20: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
21: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
20: Да почему съедает-то?
21: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
20: Ну не сгущай краски.
21: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
20: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
21: Ага, базовое.
20: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
21: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
21: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
21: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
21: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
20: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
21: Нет, но...
20: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
21: Угу.
20: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
21: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
20: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
21: Ой, давай без этого.
20: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
21: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
8: Бюджет не резиновый.
21: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
8: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
21: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
20: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
21: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
20: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
21: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
20: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
21: И что с того?
20: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
21: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
20: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
21: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
20: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
21: Да ну?
20: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
21: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
21: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
20: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
21: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
21: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
21: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
9: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
21: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
21: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
20: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
6: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт вообще выстраивания структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
7: Важный сигнал.
10: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
11: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское

0: подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
1: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
0: У нас эта тема «серая зона». То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
1: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
2: Как вы думаете, вас обменяют?
3: Нет. Ну как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
2: Почему вы так думаете?
3: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
7: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры.

0: сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сяха.
1: Синий.
2: Нила.
1: Коричневый.
2: Бура.
1: Зеленый.
2: Сабз.
1: Оранжевый.
2: Наранджи.
1: Фиолетовый.
2: Джамуни.
1: Красный.
2: Сурх.
1: Белый.
2: Сафед.
1: Желтый.
2: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
5: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
5: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
4: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
4: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятия проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в Министерстве обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанные подразделения территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечнинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района. В результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Из первых уст.
9: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
10: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство, привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
8: Важный сигнал.
4: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
5: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
4: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
11: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
4: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
12: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
4: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
12: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
4: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
5: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
4: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
13: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
15: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
14: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
15: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
14: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
15: Угу.
14: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
15: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
14: Ну типа пересчитать всех?
15: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
14: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
15: Вся оптовая?
14: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
15: Ого.
14: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
15: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
14: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
15: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
14: 100%.
15: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
14: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
15: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
14: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
15: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
14: Около 8%.
15: 8? От всех закрывшихся?
16: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
15: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
16: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
15: В смысле?
16: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
15: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
16: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
15: Ну да, логично.
16: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
15: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
16: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
15: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
16: Именно так.
15: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
16: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
15: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
16: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
15: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
16: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
15: То есть разница колоссальная.
16: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
15: А что может быть хуже 20%?
16: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
15: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
16: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
15: Так, и сколько это в деньгах?
16: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
15: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
14: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
15: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
14: Да, отличная аналогия.
15: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
14: Давай.
15: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
14: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
15: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
14: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
15: Так, минус 100 рублей, остается 400.
14: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
15: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
14: Угу.
15: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
14: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
15: А какие там штрафы?
14: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
15: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
14: Угу.
15: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
14: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
15: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
14: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
15: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
14: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
15: Угу.
14: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
15: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
14: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
15: Призрак.
14: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
15: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь и мотор сгорит на следующий день или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен, жаловаться некуда.
14: Да, все риски перекладываются на потребителя.
15: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
14: Угу.
15: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
14: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
15: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
14: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
15: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
14: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства. Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
19: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
18: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
20: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
21: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
22: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
21: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
23: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами. Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
21: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
24: Вторник.
2: Мангал.
24: Среда.
2: Будх.
24: Четверг.
2: Джумерат.
24: Пятница.
2: Джума.
24: Суббота.
2: Хафта.
24: Воскресенье.
2: Итвар.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
0: Не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
7: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
25: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
7: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
1: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблемы не иснуе. Гэтак же он поводил себе подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
7: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
6: Район засели, колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
7: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую: «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
10: А чего вы ждали?
4: В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это 1500 долларов. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
7: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
5: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
7: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
0: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
11: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до гэтай даты – 27 липня, со святом.
7: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР, говорит историк Алексей Лихович.
8: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
7: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
12: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкненне народа да свабоды, незалежнасці і самаразвіцця.
7: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий – все это было в этот день.
25: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
13: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
7: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
14: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И рост взаимного товарооборота, да и не только товарооборота. Самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информация о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
16: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
15: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их

0: в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
1: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
4: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
3: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
5: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого

0: заявление, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
1: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в Струма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
7: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
6: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
8: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
6: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
9: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
6: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
9: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
6: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
10: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
6: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
12: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой, ваши родственники совсем не дальние, здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
14: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
13: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
15: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
13: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
16: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
13: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
12: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
17: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
17: Синий.
18: Нила.
17: Коричневый.
18: Бура.
17: Зеленый.
18: Сабз.
17: Оранжевый.
18: Наранджи.
17: Фиолетовый.
18: Джамуни.
17: Красный.
18: Сурх.
17: Белый.
18: Сафед.
17: Желтый.
18: Пила.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
21: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
20: Да, список номер один и список номер два.
21: Угу.
20: Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
21: Колоссальная разница с обычным возрастом.
20: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
21: Которое все меняет.
20: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
21: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
20: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
21: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
20: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
21: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
20: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
21: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
20: Ну да. Нет риска, нет льготы.
21: Да.
20: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
21: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
20: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
21: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
20: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
21: 9%? Поверх стандартных налогов?
20: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер 2 доплата 6%.
21: Ого!
20: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
21: Так.
20: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
21: Миллион?
20: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
21: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
20: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
21: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
20: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
21: Потрясающе.
20: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
21: А на следующий день?
20: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
21: Изменилась только бумажка.
20: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
21: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
20: О да, правило половины стажа.
21: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
20: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 26 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
21: То есть, если мужику надо 12 с половиной лет вредного стажа?
20: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
21: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
20: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
21: Не хватает одного месяца?
20: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
21: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
20: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
21: Да ладно? Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии?
20: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
21: Что?
20: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
21: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
20: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
21: В базе ФСЗН?
20: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
21: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
20: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
21: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
20: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
21: Жесть.
20: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
21: Ошибка 5-летней давности.
20: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
21: 1,5 месяца?
20: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
21: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
20: Все упирается в макроэкономику. в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
21: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
20: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
21: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
20: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
21: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
20: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
21: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
20: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
21: Так.
20: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
21: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
20: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
21: А ведь они еще и работать продолжают.
20: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
21: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
20: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
21: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
20: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
21: Да, весь город работает на одном комбинате.
20: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
21: Это стертые суставы, легкие посаженные.
20: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
21: Его профессию перевели во второй список.
20: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
21: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
20: Ага, в суд.
21: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
20: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
21: Почему?
20: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
21: То есть ведомственную комиссию?
20: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
21: По бумагам там все стерильно?
20: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
21: 98% поражений.
20: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
21: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
20: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
21: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
20: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
21: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
20: Нет, конечно.
21: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
20: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
21: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
20: Угу.
21: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
20: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
21: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
20: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же, прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
21: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
20: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
21: Давай по порядку.
20: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
21: И искать там форму ПУ-6?
20: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
21: Ошибки надо исправлять сейчас.
20: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
21: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
20: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
21: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
20: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
21: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
20: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
21: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
20: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
21: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
20: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
21: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
20: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
21: угу.
20: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
21: Вопрос открытый.
20: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что Вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
7: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
6: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
7: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
6: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
22: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
6: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
22: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
6: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
7: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс»,
10: и сразу несколько пивных напитков производителя свои. В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
6: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
3: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
6: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
8: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
6: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
23: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
24: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
23: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочников отправляют в штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому к роли срочников вербуют и студентов.
25: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт. Беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
23: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
13: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача, задействуя весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
15: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
14: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
16: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
14: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
12: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблемы не иснуе. Гэтак же он поводил себе под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, как раней. С Чернобылем у него тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
14: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
18: Что касается горячей поры, это уборочной кампании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за 2 дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
17: Новости регионов на радиосигнал.
14: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали 3 пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продолжается.

0: лет назад была принята Декларация о суверенитете.
1: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
0: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
2: После принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить Декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали Декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
3: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
4: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
5: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
0: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
8: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
7: Заморозка

0: спецоперации невозможно, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Такаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
1: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ильхан Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
5: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области, миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее.